0: Капитан Фран.
1: Сменил вам скал, го волон, волон. Вы смогли прийти, тимил фел, сэра, волон, го, вашберри, стаун. Вам я милу фил, сэра.
2: Back, back, back, gavel on, gavel on, gavel on, and feel it.